0: Sahasra chakra, vrch hlavy.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Desná noga napřed, Anahat.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipur chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi chakra.
1: Om Adityaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: И спустим руки. Другий циклус. Анахат чакра.
1: Ом Митрая Намаха.
0: Вишуди.
1: Ом Равая Намаха.
0: Манипур чакра.
1: Ом Сурьяя Намаха.
0: Ева Осте Десна Накра Анахат.
1: Ом Бханава Намаха.
0: Верх главы Сахасра чакра.
1: Ом Кагая Намаха.
0: Концентрация на чистое тело.
1: Ом Пушне Намаха.
0: Свадистан чакра.
1: Ом Хираньягарба Намаха.
0: Сахасра чакра.
1: Ом Маричая Намаха.
0: Анахат чакра.
1: Ом Савитре Намаха.
0: Манипур чакра.
1: Ом Маркая Намаха.
0: Вишуди.
1: Ом Адитяя Намаха.
0: Анахат.
1: Ом Бхаскарая Намаха.
0: И спустим руки. Još jedan put, a onda ćemo leći u Anandasan i osjetiti djelovanje Surjaya Namah, pozdrav solca. Anahat.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipur chakra.
1: Om Surjaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bhanava Namaha.
0: Sahasra chakra.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Концентрация на чистое тело.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthana chakra.
1: Om Hiranyagarbhaya Namaha.
0: Sahasra chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahata chakra.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipura chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: И Анахата.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: И još jedan put. Анахат чакра.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Вишуди.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipur чакра.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Bhanava Namaha.
0: Sahasaya.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthana chakra.
1: Om Hiranyagarbhaya Namaha.
0: Sahasaya chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipur chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: I lezite u Anandasa.